gatte, diligenter, di pu-

0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 11 сентября, Католическая Церковь чтит память святых римских мучеников Прота и Якинфа вместе с преподобной мученицей Евгенией. Познакомившись с посланиями апостола Павла, Евгения всей душой устремилась к христианству и тайно от родителей в сопровождении своих двух рабов Прота и Якинфа, приодевшись в мужскую одежду, удалилась в мужской монастырь. Там она со своими спутниками приняла святое крещение в образе инока Евгения. Своими подвигами святая Евгения стяжала дар исцеления. Однажды к ней за помощью обратилась богатая молодая вдова Мелания. Увидев юного инока, эта женщина воспылала нечистой страстью, но, будучи отвергнута, измыслила клевету о попытке насилия. Святая Евгения предстала на суд к правителю и была вынуждена открыть свою тайну. Ее родные обрадовались, найдя ту, которую долго оплакивали. Через некоторое время все они приняли святое крещение.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Даже перед лицом чудовищной трагедии зло и смерть не произносят последнего слова. Именно в этом заключается послание римских пап, которое мы вспоминаем сегодня, в 25-летие террористических атак 11 сентября 2001 года в США. В результате атак террористов-смертников погибли почти 3000 человек. В тот день папа Иоанн Павел II находился в Кастель-Гандольфо, а о произошедшем его проинформировал по телефону пресс-секретарь Хоакин Наварро-Вальс. Папа был глубоко потрясен и незамедлительно уединился в молитве. Затем он отправил телеграмму соболезнований президенту Джорджу Бушу, выразив не только свои чувства, но и боль всего мира. Он пишет о несказанном ужасе, о бесчеловечных деяниях, о мраке и трагедии для всего человечества. На следующий день на площади Святого Петра проходила общая аудиенция. В тот раз на ней не прозвучали аплодисменты. В знак траура все верующие молились в безмолвии. Вчера человечество пережило мрачный день своей истории, чудовищное попрание достоинства человека, сказал Иоанн Павел II. Как же стал возможен поступок столь дикой жестокости? В те же самые часы в Риме проходил генеральный капитул ордена святого Августина. В нем принимал участие отец Роберт Фрэнсис Превост, будущий папа Лев XIV. 14 сентября, в день своего рождения, он был избран генеральным приором ордена, а 21 сентября предстоятельствовал на мессе закрытия капитула в церкви Санта Мария дель Пополо. «Насилие, которое мир увидел на прошлой неделе в США, — сказал он в проповеди, — это трагическое проявление целого ряда проблем, обостряющихся повсеместно. Ненависть и насилие будут расти до тех пор, пока есть множество людей, вынужденных жить в крайней нищете, угнетенных многочисленными формами несправедливости. В то время как многие взывают к мести, — добавил отец Превост, — августинцы должны давать свидетельство Евангелию и его ценностям единства, диалога, мира и примирения». Год за годом папа Войтыла непрестанно возобновлял призывы к миру. На общей аудиенции 11 сентября 2002 года он сказал: Терроризм есть и всегда будет проявлением бесчеловечной жестокости, а вооруженное насилие и война — это выбор, сеющий лишь ненависть и смерть. Только разум и любовь — действенные средства для преодоления и разрешения споров между людьми и народами, подчеркнул Иоанн Павел II. Его преемник Бенедикт XVI посетил место трагедии в Нью-Йорке Ground Zero в ходе апостольского визита в США в 2008 году. Он преклонил колено и вознес молитву о мире, дабы Господь даровал человечеству мудрость и мужество для неустанного труда ради мира, в котором подлинный мир и любовь царят между нациями и в сердцах всех людей. 3 года спустя, 11 сентября 2011 года, Бенедикт XVI направляет послание президенту епископской конференции США Тимоти Долану, подчеркивая, произошедший теракт отягчается тем, что его виновники действовали во имя Бога. Папа Франциск также побывал на месте трагедии, где установлен мемориал с именами всех жертв. Во время одной из межрелигиозных встреч папа Франциск описал теракт 11 сентября как бессмысленный акт разрушения и говорил об осязаемой боли. Однако логика насилия, ненависти, мести может привести лишь к страданию и новым разрушениям, а логика жизни всегда торжествует над пророками смерти, сказал папа Франциск. Несколько лет спустя, в день памяти трагедии 11 сентября, он вновь воззвал: «Мы не нейтральны, мы на стороне мира. Давайте взывать к ius pacis, праву всех решать конфликты без насилия».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

Папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил «будете как боги». Искушал и успехом в любостяжании, когда говорил «знающие добро и зло», ибо любостяжание относится не только к деньгам, но и к возвышению. Поэтому справедливо называется любостяжанием чрезмерное домогательство возвышения. Но какими способами дьявол низложил первого человека, с теми же самыми способами он подступил и ко второму искушаемому человеку, Иисусу Христу. Ибо он искушает его объедением, когда говорит «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушает суетной славой, когда говорит «если ты, Сын Божий, бросься вниз». Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря «все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения. Для того, чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством, или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастья, наносимые извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их, потому что Господь принимает только то жертвоприношение, которое перед очами Его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное от ближнего. От ближнего мы терпим преследование, вред и поношение. От древнего врага — искушение, от Бога же — вразумление. Но во всех этих трех способах ум должен бдительно осматривать самого себя, чтобы против обид со стороны ближнего не увлечься желанием воздаяния злом за зло, чтобы против вражьих искушений не преклониться к услаждению или к согласию на беззаконие, чтобы против вразумления Создателя не впасть в ропот. Ибо враг терпит полное поражение тогда, когда наша душа и среди искушений не увлекается услаждением и согласием, и среди поношений от ближнего остерегается ненависти, и среди вразумлений Божиих воздерживается от ропота. Исполняя это, мы не должны желать себе воздаяния теперешними благами, ибо за подвиг терпения нужно ожидать благ будущей жизни. Итак, терпите врагов ваших, но любите как братьев тех, которых вы терпите.

0: Святой Папа Григорий Великий продолжает. «Одних добрых нигде нет, кроме неба, и одних злых нигде нет, кроме ада. Но эта жизнь, которая находится между небом и адом, так как стоит на середине, принимает граждан от обеих сторон. Итак, если есть доброе, то, доколе вы пребываете в этой жизни, дотоле равнодушно терпите злых. Ибо тот, кто не терпит злых, тот через свою нетерпеливость сам о себе свидетельствует, что он не добр. Потому что первый человек, Адам, имел двух сыновей, Авеля и Каина, но один из них избранный, а другой нечестивый. Ной в ковчеге имел при себе трех сыновей, но двое из них были избранные, а один нечестивый. Авраам имел двух сыновей, но один избранный, а другой нечестивый. Иаков имел 12 сыновей, но один из них за невинность был продан, а другие по злобе были продавцами брата. 12 апостолов было избрано, но в их число один был допущен для того, чтобы искушать, а 11 для того, чтобы быть искушаемыми. Итак, в церкви ни злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут. Поэтому вспоминайте прошедшие времена и укрепляйте себя к терпению злых. Всемогущий Бог попустил своим избранным впасть в некоторые преступления для того, чтобы дать надежду на прощение другим, лежащим в беззаконии, если они обратятся к Нему всем сердцем, а избранным открыть путь к благочестию через слезы покаяния. Небесный врач противопоставляет каждому пороку отдельно пригодное врачевание. Ибо как по врачебной науке горячее лечится холодным, а холодное — горячим, так и Господь наш дал заповеди, противоположные грехам. Так что невоздержанным заповедал воздержание, скупым — щедрость, гневливым — кротость, а гордым — смирение. Известно, что Он, давая последовавшим за Ним новые заповеди, сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Всемогущий Бог обычно посещает развратную душу многими способами, ибо непрестанно посещает ее заповедью, а иногда даже чудом, чтобы она и слушала истину, которой не знала, и вместе с тем, как гордая и презрительная, и принуждаемая болью, обращалась и, побеждаемая благодеяниями, стыдилась того зла, которое сделала.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 11 сентября католическая церковь чтит память святых римских мучеников Прота и Якинфа вместе с преподобной мученицей Евгенией. Познакомившись с посланиями апостола Павла, Евгения всей душой устремилась к христианству и тайно от родителей в сопровождении своих двух рабов Прота и Якинфа, приодевшись в мужскую одежду, удалилась в мужской монастырь. Там она со своими спутниками приняла святое крещение в образе инока Евгения. Своими подвигами святая Евгения стяжала дар исцеления. Однажды к ней за помощью обратилась богатая молодая вдова Мелания. Увидев юного инока, эта женщина воспылала нечистой страстью, но, будучи отвергнута, измыслила клевету о попытке насилия. Святая Евгения предстала на суд к правителю и была вынуждена открыть свою тайну. Ее родные обрадовались, найдя ту, которую долго оплакивали. Через некоторое время все они приняли святое крещение.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Даже перед лицом чудовищной трагедии зло и смерть не произносят последнего слова. Именно в этом заключается послание римских пап, которое мы вспоминаем сегодня, в 25-летие террористических атак 11 сентября 2001 года в США. В результате атак террористов-смертников погибли почти 3000 человек. В тот день папа Иоанн Павел II находился в Кастель-Гандольфо, а о произошедшем его проинформировал по телефону пресс-секретарь Хоакин Наварро-Вальс. Папа был глубоко потрясен и незамедлительно уединился в молитве. Затем он отправил телеграмму соболезнований президенту Джорджу Бушу, выразив не только свои чувства, но и боль всего мира. Он пишет о несказанном ужасе, о бесчеловечных деяниях, о мраке и трагедии для всего человечества. На следующий день на площади Святого Петра проходила общая аудиенция. В тот раз на ней не прозвучали аплодисменты. В знак траура все верующие молились в безмолвии. Вчера человечество пережило мрачный день своей истории, чудовищное попрание достоинства человека, сказал Иоанн Павел II. Как же стал возможен поступок столь дикой жестокости? В те же самые часы в Риме проходил генеральный капитул ордена святого Августина. В нем принимал участие отец Роберт Фрэнсис Превост, будущий папа Лев XIV. 14 сентября, в день своего рождения, он был избран генеральным приором ордена, а 21 сентября предстоятельствовал на мессе закрытия капитула в церкви Санта Мария дель Пополо. «Насилие, которое мир увидел на прошлой неделе в США, — сказал он в проповеди, — это трагическое проявление целого ряда проблем, обостряющихся повсеместно. Ненависть и насилие будут расти до тех пор, пока есть множество людей, вынужденных жить в крайней нищете, угнетенных многочисленными формами несправедливости. В то время как многие взывают к мести, — добавил отец Превост, — августинцы должны давать свидетельство Евангелию и его ценностям единства, диалога, мира и примирения». Год за годом папа Войтыла непрестанно возобновлял призывы к миру. На общей аудиенции 11 сентября 2002 года он сказал: «Терроризм есть и всегда будет проявлением бесчеловечной жестокости, а вооруженное насилие и война — это выбор, сеющий лишь ненависть и смерть. Только разум и любовь — действенные средства для преодоления и разрешения споров между людьми и народами, подчеркнул Иоанн Павел II. Его преемник Бенедикт XVI посетил место трагедии в Нью-Йорке Ground Zero в ходе апостольского визита в США в 2008 году. Он преклонил колено и вознес молитву о мире, дабы Господь даровал человечеству мудрость и мужество для неустанного труда ради мира, в котором подлинный мир и любовь царят между нациями и в сердцах всех людей. 3 года спустя, 11 сентября 11 года, Бенедикт XVI направляет послание президенту епископской конференции США Тимоти Долану, подчеркивая, произошедший теракт отягчается тем, что его виновники действовали во имя Бога. Папа Франциск также побывал на месте трагедии, где установлен мемориал с именами всех жертв. Во время одной из межрелигиозных встреч папа Франциск описал теракт 11 сентября как бессмысленный акт разрушения и говорил об осязаемой боли. Однако логика насилия, ненависти, мести может привести лишь к страданию и новым разрушениям, а логика жизни всегда торжествует над пророками смерти, сказал папа Франциск. Несколько лет спустя, в день памяти трагедии 11 сентября, он вновь воззвал: «Мы не нейтральны, мы на стороне мира. Давайте взывать к ius pacis, праву всех решать конфликты без насилия».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

Папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил «будете как боги». Искушал и успехом в любостяжании, когда говорил «знающие добро и зло», ибо любостяжание относится не только к деньгам, но и к возвышению. Поэтому справедливо называется любостяжанием чрезмерное домогательство возвышения. Но какими способами дьявол низложил первого человека, с теми же самыми способами он подступил и ко второму искушаемому человеку, Иисусу Христу. Ибо он искушает его объедением, когда говорит «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушает суетной славой, когда говорит «если ты, Сын Божий, бросься вниз». Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря «все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения. Для того, чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством, или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастья, наносимые извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их, потому что Господь принимает только то жертвоприношение, которое перед очами Его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное от ближнего. От ближнего мы терпим преследование, вред и поношение. От древнего врага — искушение, от Бога же — вразумление. Но во всех этих трех способах ум должен бдительно осматривать самого себя, чтобы против обид со стороны ближнего не увлечься желанием воздаяния злом за зло, чтобы против вражьих искушений не преклониться к услаждению или к согласию на беззаконие, чтобы против вразумления Создателя не впасть в ропот. Ибо враг терпит полное поражение тогда, когда наша душа и среди искушений не увлекается услаждением и согласием, и среди поношений от ближнего остерегается ненависти, и среди вразумлений Божиих воздерживается от ропота. Исполняя это, мы не должны желать себе воздаяния теперешнего.

0: Святой Папа Григорий Великий продолжает. «Одних добрых нигде нет, кроме неба, и одних злых нигде нет, кроме ада. Но эта жизнь, которая находится между небом и адом, так как стоит на середине, принимает граждан от обеих сторон. Итак, если есть доброе, то, доколе вы пребываете в этой жизни, дотоле равнодушно терпите злых. Ибо тот, кто не терпит злых, тот через свою нетерпеливость сам о себе свидетельствует, что он не добр. Потому что первый человек, Адам, имел двух сыновей, Авеля и Каина, но один из них избранный, а другой нечестивый. Ной в ковчеге имел при себе трех сыновей, но двое из них были избранные, а один нечестивый. Авраам имел двух сыновей, но один избранный, а другой нечестивый. Иаков имел 12 сыновей, но один из них за невинность был продан, а другие по злобе были продавцами брата. 12 апостолов было избрано, но в их число один был допущен для того, чтобы искушать, а 11 для того, чтобы быть искушаемыми. Итак, в церкви ни злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут. Поэтому вспоминайте прошедшие времена и укрепляйте себя к терпению злых. Всемогущий Бог попустил своим избранным впасть в некоторые преступления для того, чтобы дать надежду на прощение другим, лежащим в беззаконии, если они обратятся к Нему всем сердцем, а избранным открыть путь к благочестию через слезы покаяния. Небесный врач противопоставляет каждому пороку отдельно пригодное врачевание. Ибо как по врачебной науке горячее лечится холодным, а холодное — горячим, так и Господь наш дал заповеди, противоположные грехам. Так что невоздержанным заповедал воздержание, скупым — щедрость, гневливым — кротость, а гордым — смирение. Известно, что Он, давая последовавшим за Ним новые заповеди, сказал, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Всемогущий Бог обычно посещает развратную душу многими способами, ибо непрестанно посещает ее заповедью, а иногда даже чудом, чтобы она и слушала истину, которой не знала, и вместе с тем, как гордая и презрительная, и принуждаемая болью, обращалась и, побеждаемая благодеяниями, стыдилась того зла, которое сделала.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 12 сентября в католической церкви День памяти святейшего имени Марии. Церковь Христова свято верит. Пресвятая Матерь Божья, которой усыновлен весь человеческий род, хотя и пребывает в небесах, вместе с тем живет жизнью нашего мира. Пречистая Дева Мария, Божья Матерь, видит все печали мира. Она предстательствует о нас своими молитвами и являет себя миру не только в чудотворных иконах, но также в сладчайшем своем имени Мария. Иконы Божьей Матери, ее пресвятое имя, сохраняют ее ощутительный след на этой грешной земле. Именно поэтому к ней обращены молитвы Церкви о помощи пред Сыном Своим. Пречистая Дева Мария освящает природный мир, в ней и через нее мир преображается. Наряду с именем Иисуса Христа, сладчайшее имя Марии непрестанно возглашается в храме. С почитанием Богоматери, ее имени, связана особая теплота, чувствуется ее человечность. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Михаила Штилле. Он служил по Волжье, арестован в 1930 году. Был в заключении в тюрьме Ярославля, отправлен в ссылку. Дальнейшая судьба неизвестна. Воспеваю любовь Господню.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Святейший Отец поздравил еврейскую общину Рима с праздником Рош-Хашана, Йом-Кипур и Суккот. В телеграмме, адресованной главному раввину Рима Рикардо ди Сенни, Лев XIV желает общине, чтобы эти праздники стали временем щедрых благословений Всевышнего и причиной радости. Пусть наступление Рош-Хашана принесет с собой обетование умиротворенной новизны и сладостного благоприятного начала. Пусть священное безмолвие Йом-Кипура будет временем мира и внутреннего света. Пусть праздник Суккот будет наполнен радостью, благодарением и совместными трапезами, пишет в телеграмме Папа Лев XIV. Вновь выражая почтение от себя лично и от имени всей Церкви, прошу предвечного, дабы Он сподобил нас возрастать во взаимной дружбе в нашем городе Риме и по всей земле. Шалом алейхем!

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане около 100 епископов из разных стран, участвовавших во встрече на тему «Свидетельствовать о единстве». Уже около 40 лет епископы со всего мира собираются на такие встречи, связанные с духовностью движения фокаляров. Сегодня на фоне растущей поляризации и разделений свидетельство единства, связанное с духовным наследием основательницы движения Кьяры Любич, приобретает особую актуальность. Святейший Отец напомнил о разделениях, с которыми сталкиваются люди в разных частях мира. Это предубеждение, расизм, религиозная нетерпимость и насилие. В западных обществах последствия индивидуализма становятся все более заметными. Прежние семейные, дружеские, общинные связи уступают место все большей раздробленности. При этом человек, несмотря на провозглашаемую абсолютную свободу, нередко боится быть самим собой и следовать своим высшим идеалам из-за страха осуждения. Говоря о единстве, Лев XIV обратился к самому призванию человека, созданного по образу триединого Бога, в котором Отец, Сын и Святой Дух пребывают в совершенном общении. Из этого общения с Богом проистекает наше общение друг с другом, как братьев и сестер во Христе, отметил Святейший Отец. Поэтому Церковь призвана быть тайной общения, знамением и закваской единства для мира. Преодоление разобщенности начинается не столько с новых инициатив, сколько с возвращения к источнику единства Пресвятой Троицы. «Мы должны стать созерцателями», — пояснил Святейший Отец. Он призвал епископов использовать эти дни для укрепления братства и, прежде всего, для питания внутренней жизни, в молитве перед Дарохранительницей, в сосредоточенном совершении литургии часов и святой мессы, а также в созерцании присутствия Пресвятой Троицы в глубине нашего существа». Так духовная жизнь становится источником свидетельства для братьев и сестер во Христе и для тех, кому служит Церковь, свидетельство того единства, которое созидает прочный мир.

9 сентября в приходе святого архангела Михаила в Бишкеке состоялась встреча, посвященная святому Франциску Ассизскому, истории францисканского ордена и его миссии в Центральной Азии. С докладом выступил брат Петр Сергей Костомаров из ордена меньших братьев, сообщает официальный сайт католической церкви в Киргизии. Встреча прошла в рамках юбилейного года, посвященного 800-летию со дня смерти святого Франциска. Доклад позволил участникам взглянуть на историю францисканской миссии не только через жизнь ее основателя, но и через свидетельство братьев, которые много веков назад прошли дорогами Центральной Азии. Первая часть встречи была посвящена жизни святого Франциска Ассизского и его призванию. Брат Петр рассказал о духовном пути Франциска, его обращении и постепенном понимании призвания следовать за Христом, жить Евангелием и служить людям. Особое место в докладе заняла история первых францисканских путешественников, которые еще в XIII веке отправлялись вглубь Азии. Одним из наиболее известных был брат Джованни Карпини, францисканец и папский посланник. В 1245 году Иннокентий IV направил его с дипломатической миссией к монголам. В этой долгой миссии его сопровождал брат Бенедикт Польский, который также оставил собственное свидетельство о путешествии, дополняющее рассказ Карпини. Несколько лет спустя другим известным францисканским путешественником стал брат Вильгельм де Рубрук. Он отправился на восток по поручению французского короля Людовика IX. Одной из наиболее интересных частей доклада стал рассказ брата Петра о его продолжающихся исторических исследованиях, связанных с городом Алмалык. В XIV веке здесь существовала францисканская миссия. Источники свидетельствуют о деятельности и мученической смерти монахов в Алмалыке в 1339 году. Спустя год после этих событий папский легат, францисканец Джованни де Мариньолли, прибыл в Алмалык и свидетельствовал, что там были вновь построены церковь и миссионерская община, совершались богослужения и происходили крещения. Брат Петр рассказал о найденных им архивных материалах, среди которых переписка, связанная с папской курией в Авиньоне и событиями, происходившими в Алмалыке. История Центральной Азии тесно связана с историей Вселенской Церкви. Много веков назад францисканцы проходили по тем же землям, которые сегодня являются частью Киргизии. Они встречались с местными народами и правителями, основывали общины, совершали богослужения, переводили и записывали наблюдения, а некоторые из них отдали жизнь за веру. Сегодня изучение архивов позволяет вновь открыть эти страницы истории.

В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. От избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».

Сестры, братья, как мы только что слышали, добрый человек производит добрые плоды и черпает их из благого сокровища своего сердца. А с другой стороны, многие люди воспринимают эти и другие слова Иисуса как рекомендации по правильному поведению или просто как совет, который Иисус дает нам и которому мы должны стараться следовать. Более того, мы часто обзываем «Господи, Господи», но не делаем того, что говорит нам Иисус. Мы с Ним и через Него. Другими словами, этим обстоятельством мы являемся детьми Божьими. В каждом из нас есть сокровище, которое Бог сам вложил в нас. Этим сокровищем является наша собственная жизнь как детей Божьих. И вот сегодня образ доброго дерева, который по своей доброй природе приносит добрые плоды. Образ доброго дерева помогает нам понять эту важную истину. Иисус, зная, от какого дерева мы происходим, Иисус знает, ветвями какой лозы мы являемся, просит нас приносить добрые плоды в нашей земной жизни. Это доброе дерево, это плодовитая лоза, Он Сам, Иисус, Его жизнь, которой мы должны быть привиты, чтобы приносить добрый плод. Иначе не получится. Слова Иисуса, обращенные к доброму дереву, не являются особым изречением или простым советом. Ибо мы, которые уверовали, действительно являемся детьми Божьими. Наша жизнь как христиан, если мы хотим, чтобы она была прочной, она должна строиться на этой жизни, на этом сокровище, заложенном в нас в день нашего крещения. Это сокровище, которое требует постоянного обогащения. Иисус знает, что мы можем принести хороший плод, если будем жить Его жизнью. Так и говорит: «Кто приходит ко мне и слушает слова мои и исполняет их». Сестры, братья, через молитву и таинство будем приближаться к Иисусу. Будем чаще обращаться к Нему, чтобы услышать Его слово истины, и тогда и мы принесем добрый плод. Ведь сокровище находится в каждом из нас. Каким образом? Через силу Духа Святого, который был нам дан в крещении.

Хорошее дерево приносит хорошие плоды. Однако в нашей земной жизни мы можем встретить христиан, которые несут только тернии. И тогда становится очевидным, что в их жизни что-то не так. Недостаточно просто призывать имя Господа и усердно участвовать в литургической и общинной жизни в церкви. Конечно, это должно стать отправной точкой, которая затем должна плавно, постоянно воплощаться в конкретику повседневной жизни. Мы возводим дом нашей жизни на твердой скале Слова Божьего, который всегда утешает нас, правда, порой и осуждает, но почти всегда ободряет. Если Слово Божье становится мерилом нашего выбора, если мы способны без особых угрызений совести признать свой грех и довериться Богу, тогда наша жизнь, построенная на прочном фундаменте, она обязательно принесет плоды в добрых делах, в деле обращения к Богу в первую очередь. Таким образом, мы позволяем Богу основательно преобразовывать нас. И, несомненно, если мы действительно встретились с Богом, то эта встреча проявляется в нашем выборе, в наших отношениях с другими, во всех наших земных делах.

Как всегда, в заключение, убедимся в том, что вопросы Иисуса судьбоносны. Они и по сей день продолжают тревожить нас, и это закономерно. Однако мы должны быть внимательными и не обманывать себя, не сочинять себе чудесные сказки. Если дерево нашей веры бесплодно, если дерево нашей веры не приносит плодов, то есть не утешает, не принимает правильных решений, значит, это дерево бесполезно. Если наша вера остается только на поверхности, если наша вера не влияет на нашу жизнь, пусть даже иногда это болезненно, на то, что мы делаем и говорим, то для чего тогда такая вера? Хотя принцип, установленный Богом, порой неудобен, он преисполнен истины, скажем так. И пусть Слово Божье, Евангелие, вибрирует в нас, помогая нам слушать его более серьезно, потому что только Слово Божье может просветить нас, только Слово Божье может направлять нас, может влиять на наш выбор и придавать нашему выбору подлинность. И да будет так. Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 12 сентября в католической церкви День памяти святейшего имени Марии. Церковь Христова свято верит. Пресвятая Матерь Божья, которой усыновлен весь человеческий род, хотя и пребывает в небесах, вместе с тем живет жизнью нашего мира. Пречистая Дева Мария, Божья Матерь, видит все печали мира. Она предстательствует о нас своими молитвами и являет себя миру не только в чудотворных иконах, но также в сладчайшем своем имени Мария. Иконы Божьей Матери, ее пресвятое имя, сохраняют ее ощутительный след на этой грешной земле. Именно поэтому к ней обращены молитвы Церкви о помощи пред Сыном Своим. Пречистая Дева Мария освящает природный мир, в ней и через нее мир преображается. Наряду с именем Иисуса Христа, сладчайшее имя Марии непрестанно возглашается в храме. С почитанием Богоматери, ее имени, связана особая теплота, чувствуется ее человечность. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Михаила Штилле. Он служил по Волжье, арестован в 1930 году, был в заключении в тюрьме Ярославля, отправлен в ссылку. Дальнейшая судьба неизвестна. Воспеваю любовь Господню.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Святейший Отец поздравил еврейскую общину Рима с праздником Рош-Хашана, Йом-Кипур и Суккот. В телеграмме, адресованной главному раввину Рима Рикардо Ди Сенни, Лев XIV желает общине, чтобы эти праздники стали временем щедрых благословений Всевышнего и причиной радости. Пусть наступление Рош-Хашана принесет с собой обетование умиротворенной новизны и сладостного благоприятного начала. Пусть священное безмолвие Йом-Кипура будет временем мира и внутреннего света. Пусть праздник Суккот будет наполнен радостью, благодарением и совместными трапезами, пишет в телеграмме Папа Лев XIV. Вновь выражая почтение от себя лично и от имени всей Церкви, прошу предвечного, дабы Он сподобил нас возрастать во взаимной дружбе в нашем городе Риме и по всей земле. Шалом алейхем!

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане около 100 епископов из разных стран, участвовавших во встрече на тему «Свидетельствовать о единстве». Уже около 40 лет епископы со всего мира собираются на такие встречи, связанные с духовностью движения фокаляров. Сегодня на фоне растущей поляризации и разделений свидетельство единства, связанное с духовным наследием основательницы движения Кьяры Люб, приобретает особую актуальность. Святейший Отец напомнил о разделениях, с которыми сталкиваются люди в разных частях мира. Это предубеждение, расизм, религиозная нетерпимость и насилие. В западных обществах последствия индивидуализма становятся все более заметными. Прежние семейные, дружеские, общинные связи уступают место все большей раздробленности. При этом человек, несмотря на провозглашаемую абсолютную свободу, нередко боится быть самим собой и следовать своим высшим идеалам из-за страха осуждения. Говоря о единстве, Лев XIV обратился к самому призванию человека, созданного по образу триединого Бога, в котором Отец, Сын и Святой Дух пребывают в совершенном общении. Из этого общения с Богом проистекает наше общение друг с другом, как братьев и сестер во Христе, отметил Святейший Отец. Поэтому Церковь призвана быть тайной общения, знамением и закваской единства для мира. Преодоление разобщенности начинается не столько с новых инициатив, сколько с возвращения к источнику единства Пресвятой Троицы. «Мы должны стать созерцателями», пояснил Святейший Отец. Он призвал епископов использовать эти дни для укрепления братства и, прежде всего, для питания внутренней жизни, в молитве перед Дарохранительницей, в сосредоточенном совершении литургии часов и святой мессы, а также в созерцании присутствия Пресвятой Троицы в глубине нашего существа». Так духовная жизнь становится источником свидетельства для братьев и сестер во Христе и для тех, кому служит Церковь, свидетельство того единства, которое созидает прочный мир.

9 сентября в приходе святого архангела Михаила в Бишкеке состоялась встреча, посвященная святому Франциску Ассизскому, истории францисканского ордена и его миссии в Центральной Азии. С докладом выступил брат Петр Сергей Костомаров из ордена меньших братьев, сообщает официальный сайт католической церкви в Киргизии. Встреча прошла в рамках юбилейного года, посвященного 800-летию со дня смерти святого Франциска. Доклад позволил участникам взглянуть на историю францисканской миссии не только через жизнь ее основателя, но и через свидетельство братьев, которые много веков назад прошли дорогами Центральной Азии. Первая часть встречи была посвящена жизни святого Франциска Ассизского и его призванию. Брат Петр рассказал о духовном пути Франциска, его обращении и постепенном понимании призвания следовать за Христом, жить Евангелием и служить людям. Особое место в докладе заняла история первых францисканских путешественников, которые еще в XIII веке отправлялись вглубь Азии. Одним из наиболее известных был брат Джованни Карпини, францисканец и папский посланник. В 1245 году Иннокентий IV направил его с дипломатической миссией к монголам. В этой долгой миссии его сопровождал брат Бенедикт Польский, который также оставил собственное свидетельство о путешествии, дополняющее рассказ Карпини. Несколько лет спустя другим известным францисканским путешественником стал брат Вильгельм де Рубрук. Он отправился на восток по поручению французского короля Людовика IX. Одной из наиболее интересных частей доклада стал рассказ брата Петра о его продолжающихся исторических исследованиях, связанных с городом Алмалык. В XIV веке здесь существовала францисканская миссия. Источники свидетельствуют о деятельности и мученической смерти монахов в Алмалыке в 1339 году. Спустя год после этих событий папский легат, францисканец Джованни де Мариньолли, прибыл в Алмалык и свидетельствовал, что там были вновь построены церковь и миссионерская община, совершались богослужения и происходили крещения. Брат Петр рассказал о найденных им архивных материалах, среди которых переписка, связанная с папской курией в Авиньоне и событиями, происходившими в Алмалыке. История Центральной Азии тесно связана с историей Вселенской Церкви. Много веков назад францисканцы проходили по тем же землям, которые сегодня являются частью Киргизии. Они встречались с местными народами и правителями, основывали общины, совершали богослужения, переводили и записывали наблюдения, а некоторые из них отдали жизнь за веру. Сегодня изучение архивов позволяет вновь открыть эти страницы истории.

В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. От избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий, скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».

Сестры, братья, как мы только что слышали, добрый человек производит добрые плоды и черпает их из благого сокровища своего сердца. А с другой стороны, многие люди воспринимают эти и другие слова Иисуса как рекомендации по правильному поведению или просто как совет, который Иисус дает нам и которому мы должны стараться следовать. Более того, мы часто взываем «Господи, Господи», но не делаем того, что говорит нам Иисус. Мы с Ним и через Него. Другими словами, этим обстоятельством мы являемся детьми Божьими. В каждом из нас есть сокровище, которое Бог сам вложил в нас. Этим сокровищем является наша собственная жизнь как детей Божьих. И вот сегодня образ доброго дерева, который по своей доброй природе приносит добрые плоды. Образ доброго дерева помогает нам понять эту важную истину. Иисус, зная, от какого дерева мы происходим, Иисус знает, ветвями какой лозы мы являемся, просит нас приносить добрые плоды в нашей земной жизни. Это доброе дерево, это плодовитая лоза, Он Сам, Иисус, Его жизнь, которой мы должны быть привиты, чтобы приносить добрый плод. Иначе не получится. Слова Иисуса, обращенные к доброму дереву, не являются особым изречением или простым советом. Ибо мы, которые уверовали, действительно являемся детьми Божьими. Наша жизнь как христиан, если мы хотим, чтобы она была прочной, она должна строиться на этой жизни, на этом сокровище, заложенном в нас в день нашего крещения. Это сокровище, которое требует постоянного обогащения. Иисус знает, что мы можем принести хороший плод, если будем жить Его жизнью. Так и говорит: «Кто приходит ко мне и слушает слова мои и исполняет их». Сестры, братья, через молитву и таинство будем приближаться к Иисусу. Будем чаще обращаться к Нему, чтобы услышать Его слово истины, и тогда и мы принесем добрый плод. Ведь сокровище находится в каждом из нас. Каким образом? Через силу Духа Святого, который был нам дан в крещении.

Хорошее дерево приносит хорошие плоды. Однако в нашей земной жизни мы можем встретить христиан, которые несут только тернии. И тогда становится очевидным, что в их жизни что-то не так. Недостаточно просто призывать имя Господа и усердно участвовать в литургической и общинной жизни в церкви. Конечно, это должно стать отправной точкой, которая затем должна плавно, постоянно воплощаться в конкретику повседневной жизни. Мы возводим дом нашей жизни на твердой скале Слова Божьего, который всегда утешает нас, правда, порой и осуждает, но почти всегда ободряет. Если Слово Божье становится мерилом нашего выбора, если мы способны без особых угрызений совести признать свой грех и довериться Богу, тогда наша жизнь, построенная на прочном фундаменте, она обязательно принесет плоды в добрых делах, в деле обращения к Богу в первую очередь. Таким образом, мы позволяем Богу основательно преобразовывать нас. И, несомненно, если мы действительно встретились с Богом, то эта встреча проявляется в нашем выборе, в наших отношениях с другими, во всех наших земных делах.

Как всегда, в заключение, убедимся в том, что вопросы Иисуса судьбоносны. Они и по сей день продолжают тревожить нас, и это закономерно. Однако мы должны быть внимательными и не обманывать себя, не сочинять себе чудесные сказки. Если дерево нашей веры бесплодно, если дерево нашей веры не приносит плодов, то есть не утешает, не принимает правильных решений, значит, это дерево бесполезно. Если наша вера остается только на поверхности, если наша вера не влияет на нашу жизнь, пусть даже иногда это болезненно на то, что мы делаем и говорим, то для чего тогда такая вера? Хотя принцип, установленный Богом, порой неудобен, он преисполнен истины, скажем так. И пусть Слово Божье, Евангелие, вибрирует в нас, помогая нам слушать его более серьезно, потому что только Слово Божье может просветить нас, только Слово Божье может направлять нас, может влиять на наш выбор и придавать нашему выбору подлинность. И да будет так. Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 12 сентября в католической церкви День памяти святейшего имени Марии. Церковь Христова свято верит. Пресвятая Матерь Божья, которой усыновлен весь человеческий род, хотя и пребывает в небесах, вместе с тем живет жизнью нашего мира. Пречистая Дева Мария, Божья Матерь, видит все печали мира. Она предстательствует о нас своими молитвами и являет себя миру не только в чудотворных иконах, но также в сладчайшем своем имени Мария. Иконы Божьей Матери, ее пресвятое имя, сохраняют ее ощутительный след на этой грешной земле. Именно поэтому к ней обращены молитвы Церкви о помощи пред Сыном Своим. Пречистая Дева Мария освящает природный мир, в ней и через нее мир преображается. Наряду с именем Иисуса Христа, сладчайшее имя Марии непрестанно возглашается в храме. С почитанием Богоматери, ее имени, связана особая теплота, чувствуется ее человечность. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Михаила Штилле. Он служил по Волжье, арестован в 1930 году, был в заключении в тюрьме Ярославля, отправлен в ссылку. Дальнейшая судьба неизвестна. Воспеваю любовь Господню.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Святейший Отец поздравил еврейскую общину Рима с праздником Рош-Хашана, Йом-Кипур и Суккот. В телеграмме, адресованной главному раввину Рима Рикардо Ди Сенни, Лев XIV желает общине, чтобы эти праздники стали временем щедрых благословений Всевышнего и причиной радости. Пусть наступление Рош-Хашана принесет с собой обетование умиротворенной новизны и сладостного, благоприятного начала. Пусть священное безмолвие Йом-Кипура будет временем мира и внутреннего света. Пусть праздник Суккот будет наполнен радостью, благодарением и совместными трапезами, пишет в телеграмме Папа Лев XIV. Вновь выражая почтение от себя лично и от имени всей Церкви, прошу предвечного, дабы Он сподобил нас возрастать во взаимной дружбе в нашем городе Риме и по всей земле. Шалом алейхем!

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане около 100 епископов из разных стран, участвовавших во встрече на тему «Свидетельствовать о единстве». Уже около 40 лет епископы со всего мира собираются на такие встречи, связанные с духовностью движения фокаляров. Сегодня на фоне растущей поляризации и разделений свидетельство единства, связанное с духовным наследием основательницы движения Кьяры Любич, приобретает особую актуальность. Святейший Отец напомнил о разделениях, с которыми сталкиваются люди в разных частях мира. Это предубеждение, расизм, религиозная нетерпимость и насилие. В западных обществах последствия индивидуализма становятся все более заметными. Прежние семейные, дружеские, общинные связи уступают место все большей раздробленности. При этом человек, несмотря на провозглашаемую абсолютную свободу, нередко боится быть самим собой и следовать своим высшим идеалам из-за страха осуждения. Говоря о единстве, Лев XIV обратился к самому призванию человека, созданного по образу триединого Бога, в котором Отец, Сын и Святой Дух пребывают в совершенном общении. Из этого общения с Богом проистекает наше общение друг с другом, как братьев и сестер во Христе, отметил Святейший Отец. Поэтому Церковь призвана быть тайной общения, знамением и закваской единства для мира. Преодоление разобщенности начинается не столько с новых инициатив, сколько с возвращения к источнику единства Пресвятой Троицы. «Мы должны стать созерцателями», — пояснил Святейший Отец. Он призвал епископов использовать эти дни для укрепления братства и, прежде всего, для питания внутренней жизни, в молитве перед Дарохранительницей, в сосредоточенном совершении литургии часов и святой мессы, а также в созерцании присутствия Пресвятой Троицы в глубине нашего существа». Так духовная жизнь становится источником свидетельства для братьев и сестер во Христе и для тех, кому служит Церковь, свидетельство того единства, которое созидает прочный мир.

9 сентября в приходе святого архангела Михаила в Бишкеке состоялась встреча, посвященная святому Франциску Ассизскому, истории францисканского ордена и его миссии в Центральной Азии. С докладом выступил брат Петр Сергей Костомаров из ордена меньших братьев, сообщает официальный сайт католической церкви в Киргизии. Встреча прошла в рамках юбилейного года, посвященного 800-летию со дня смерти святого Франциска. Доклад позволил участникам взглянуть на историю францисканской миссии не только через жизнь ее основателя, но и через свидетельство братьев, которые много веков назад прошли дорогами Центральной Азии. Первая часть встречи была посвящена жизни святого Франциска Ассизского и его призванию. Брат Петр рассказал о духовном пути Франциска, его обращении и постепенном понимании призвания следовать за Христом, жить Евангелием и служить людям. Особое место в докладе заняла история первых францисканских путешественников, которые еще в XIII веке отправлялись вглубь Азии. Одним из наиболее известных был брат Джованни Карпини, францисканец и папский посланник. В 1245 году Иннокентий IV направил его с дипломатической миссией к монголам. В этой долгой миссии его сопровождал брат Бенедикт Польский, который также оставил собственное свидетельство о путешествии, дополняющее рассказ Карпини. Несколько лет спустя другим известным францисканским путешественником стал брат Вильгельм де Рубрук. Он отправился на восток по поручению французского короля Людовика IX. Одной из наиболее интересных частей доклада стал рассказ брата Петра о его продолжающихся исторических исследованиях, связанных с городом Алмалык. В XIV веке здесь существовала францисканская миссия. Источники свидетельствуют о деятельности и мученической смерти монахов в Алмалыке в 1339 году. Спустя год после этих событий папский легат, францисканец Джованни де Мариньолли, прибыл в Алмалык и свидетельствовал, что там были вновь построены церковь и миссионерская община, совершались богослужения и происходили крещения. Брат Петр рассказал о найденных им архивных материалах, среди которых переписка, связанная с папской курией в Авиньоне и событиями, происходившими в Алмалыке. История Центральной Азии тесно связана с историей Вселенской Церкви. Много веков назад францисканцы проходили по тем же землям, которые сегодня являются частью Киргизии. Они встречались с местными народами и правителями, основывали общины, совершали богослужения, переводили и записывали наблюдения, а некоторые из них отдали жизнь за веру. Сегодня изучение архивов позволяет вновь открыть эти страницы истории.

то время Иисус сказал ученикам Своим: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. От избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий, и скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».

Сестры, братья, как мы только что слышали, добрый человек производит добрые плоды и черпает их из благого сокровища своего сердца. А с другой стороны, многие люди воспринимают эти и другие слова Иисуса как рекомендации по правильному поведению или просто как совет, который Иисус дает нам и которому мы должны стараться следовать. Более того, мы часто взываем «Господи, Господи», но не делаем того, что говорит нам Иисус. Мы с Ним и через Него. Другими словами, этим обстоятельством мы являемся детьми Божьими. В каждом из нас есть сокровище, которое Бог сам вложил в нас. Этим сокровищем является наша собственная жизнь как детей Божьих. И вот сегодня образ доброго дерева, который по своей доброй природе приносит добрые плоды. Образ доброго дерева помогает нам понять эту важную истину. Иисус, зная, от какого дерева мы происходим, Иисус знает, ветвями какой лозы мы являемся, просит нас приносить добрые плоды в нашей земной жизни. Это доброе дерево, это плодовитая лоза, Он Сам, Иисус, Его жизнь, к которой мы должны быть привиты, чтобы приносить добрый плод. Иначе не получится. Слова Иисуса, обращенные к доброму дереву, не являются особым изречением или простым советом, ибо мы, которые уверовали, действительно являемся детьми Божьими. Наша жизнь как христиан, если мы хотим, чтобы она была прочной, она должна строиться на этой жизни, на этом сокровище, заложенном в нас в день нашего крещения. Это сокровище, которое требует постоянного обогащения. Иисус знает, что мы можем принести хороший плод, если будем жить Его жизнью. Так и говорит: «Кто приходит ко Мне и слушает слова Мои и исполняет их». Сестры, братья, через молитву и таинство будем приближаться к Иисусу. Будем чаще обращаться к Нему, чтобы услышать Его слово истины, и тогда и мы принесем добрый плод. Ведь сокровище находится в каждом из нас. Каким образом? Через силу Духа Святого, который был нам дан в крещении.

Хорошее дерево приносит хорошие плоды. Однако в нашей земной жизни мы можем встретить христиан, которые несут только тернии. И тогда становится очевидным, что в их жизни что-то не так. Недостаточно просто призывать имя Господа и усердно участвовать в литургической и общинной жизни в церкви. Конечно, это должно стать отправной точкой, которая затем должна плавно, постоянно воплощаться в конкретику повседневной жизни. Мы возводим дом нашей жизни на твердой скале Слова Божьего, который всегда утешает нас, правда, порой и осуждает, но почти всегда ободряет. Если Слово Божье становится мерилом нашего выбора, если мы способны без особых угрызений совести признать свой грех и довериться Богу, тогда наша жизнь, построенная на прочном фундаменте, она обязательно принесет плоды в добрых делах, в деле обращения к Богу в первую очередь. Таким образом, мы позволяем Богу основательно преобразовывать нас. И, несомненно, если мы действительно встретились с Богом, то эта встреча проявляется в нашем выборе, в наших отношениях с другими, во всех наших земных делах.

Как всегда, в заключение, убедимся в том, что вопросы Иисуса судьбоносны. Они и по сей день продолжают тревожить нас, и это закономерно. Однако мы должны быть внимательными и не обманывать себя, не сочинять себе чудесные сказки. Если дерево нашей веры бесплодно, если дерево нашей веры не приносит плодов, то есть не утешает, не принимает правильных решений, значит, это дерево бесполезно. Если наша вера остается только на поверхности, если наша вера не влияет на нашу жизнь, пусть даже иногда это болезненно, на то, что мы делаем и говорим, то для чего тогда такая вера? Хотя принцип, установленный Богом, порой неудобен, он преисполнен истины, скажем так. И пусть Слово Божье, Евангелие, вибрирует в нас, помогая нам слушать его более серьезно, потому что только Слово Божье может просветить нас, только Слово Божье может направлять нас, может влиять на наш выбор и придавать нашему выбору подлинность. И да будет так. Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!